шалит олилт могон стратаа ял калтна син арон гейт хараж ия толилт анила э ад шинт эа эла

Эд эн яаж Джейсон Алдин бинит эн адис нилц анде дал кэрид эн янас изата эя блаус кис тандед он уча на дал кэн Time is 6:19 a.m. You're listening to KTDB Pine Hill, New Mexico. Ado ian I trana silts in. Kare yalta Rima Navajo School Board biajta nishna na shigit e yalta anadat eh nige August 11th da. E ajit e a principal e a deo K Pine Hill School. Special education teacher A.D. Is the lead Aya Nadine Strachinjit Aya Benyenda Jean Nilt O'Leal, middle school math teacher Danes and Pine Hill School.

нэг аж айилстэнэс а эти шаацна их болны аж Йемен аж эя шинхт айш та исне ласт хай ябц ано ина ната хаст и Пакистанинс дан лини и тха и аж эя оба дахонне дан нила и ди Пакистанин форминстер лини и тамаро тхайчина аншан та аж эхта ия та или

машин ултхаа ая хас ааж э ааж инд та ната инил тха тонис чэнэ да нила алто ааж э ди яа та бахна алто э ди дижитал а лернинг нги ааж аю а ия яхалья no screen time da nila alto ааж э ши

ажи ия шин тап снаде незат тина аст тина атха нефта ажи лах неф эки ия стандарт чин ия тандлан ия ажи ия